0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В этом году розничные продажи в Латвии могут вырасти на 3,5-4%. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство финансов Латвии прогнозирует рост розничных продаж в этом году на 3,5-4%. Министерство, ссылаясь на данные Центрального статистического бюро, сообщило, что розничный товарооборот в постоянных ценах в первом полугодии 2026 года увеличился на 4,4% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Рост обеспечили все три основные группы товаров – продукты питания, непродовольственные товары и топливо. Розничная торговля продуктами питания выросла на 2,2%. Розничная торговля непродовольственными товарами, за исключением топливо, увеличилось на 5,7%, а торговля топливом на 5%. Впервые с 2020 года в плюс вышли продажи продуктов питания. Они прибавили 2,5%. Этому способствовала стабилизация цен. За полгода они практически не изменились, в том числе благодаря снижению НДС на отдельные товары и корзинам низких цен. Самый быстрый рост показал сектор непродовольственных товаров, почти 6%. Жители активно покупали товары для спорта, дома и электронику, а также делали заказы в интернет-магазинах. Продажи топлива выросли на 5%. Несмотря на его подорожание. Впрочем, во втором полугодии Минфин ожидает небольшое замедление темпов роста из-за высокой базы прошлого года и более осторожных настроений покупателей. Находящаяся под санкциями Европейского Союза сеть магазинов Мэри не сможет продолжить работу, формально сменив бренд, поскольку все ее активы подлежат заморозке, а санкционный режим запрещает в подобных случаях менять право собственности без разрешения службы финансовой разведки. Об этом агентству «Лето» сообщила специалист по связям с общественностью отдела коммуникации службы финансовой разведки Зане Берица. В службе пояснили, что целевые финансовые санкции введены не против бренда Мэри как такового, а против юридических лиц, управляющих сетью магазинов под этим брендом, поскольку их косвенным владельцем является включенный в санкционный список ЕС Сергей Шнайдер. В Латвии сетью магазинов Мэри управляет СИА «ЛАТ». Продукты и латвийский филиал иностранной компании «Валиенте». В результате все активы, принадлежащие этим юридическим лицам, находящиеся под их контролем или во владении, включая товары, предназначенные для продажи, подлежат обязательной заморозке. Если магазины Мэри будут лишь формально переименованы и начнут работать под другим брендом, это не изменит того факта, что на них распространяются ограничения целевых финансовых санкций, поскольку их владельцем является Сергей Шнайдер. Кроме того, санкционное законодательство запрещает изменять право собственности в отношении юридических лиц, находящихся под санкциями, без предварительного разрешения компетентного органа, в данном случае службы финансовой разведки. Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков, слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ко второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Торговля по почте и в интернет-магазинах показывает самый большой рост оборота в розничной торговле. Далее об этом и других событиях более подробно. Оборот розничной торговли в июне 2026 года по сравнению с июнем 2025 вырос на 4,8%. Свидетельствуют календарно скорректированные данные в сопоставимых ценах Центрального статистического управления. Розничная торговля продовольственными товарами выросла на 4,6%. Объем розничной торговли непродовольственными товарами, без учета автотоплива, увеличился на 5,9%, а оборот розничной торговли автотопливом вырос на 2,4%. По сравнению с июнем 2025 года наиболее значительный рост оборота был зафиксирован в торговле по почте или через интернет-магазины на 18,6%, в торговле металлическими изделиями, инструментами, строительными материалами и сантехникой на 11,8%, а также бытовыми электроприборами на 9,6%. Наибольшее снижение оборота наблюдалось в розничной торговле оборудованием информационных и коммуникационных технологий в специализированных магазинах на 8,2%, а также в торговле на стендах и рынках на 4,5%. Общее оборот розничной торговли в фактических ценах без учета влияния календарных дней вырос на 8,7%. В июне этого года по сравнению с маем, согласно сезонно скорректированным данным сопоставимых ценах, оборот розничной торговли вырос на 0,6%. Оборот в сфере торговли продовольственными товарами вырос на 0,9%. Непродовольственными товарами без учета автотоплива увеличился на 0,5%. Розничная торговля автомобильным топливом выросла на 0,4%. По сравнению с предыдущим месяцем наиболее значительный рост оборота был зафиксирован в торговле товарами для культуры и спорта, а также одеждой, обувью, изделиями из кожи. Наибольшее снижение оборота наблюдалось в торговле оборудованием, информационными и коммуникационными технологиями в специализированных магазинах, а также торговле на стендах и рынках. В июне 2026 года по сравнению с маем общий оборот розничной торговли в фактических ценах, без учета сезонности, вырос на 1,4%. Рижское самоуправление начало первые мероприятия по ограничению распространения испанского слизня в столице. Мероприятия проводятся на муниципальной территории, однако жители также призывают участвовать в борьбе с этим инвазивным видом в своей собственности и на прилегающих к ней территориях. Реагируя на заявления жителей, самоуправление сначала размещает ловушки для мониторинга на территории, где получены жалобы на распространение испанского слизня. Если присутствие инвазивного вида подтверждается, проводится химическое ограничение с использованием гранул-приманок, предназначенных для борьбы со слизнями. Действующее вещество – гранул, фосфат, железо. Жители призывают учесть, что используемые гранулы синего цвета легко заметны. Хотя они считаются малоопасными для людей и животных, самоуправление призывает не трогать гранулы и не допускать, чтобы их ели домашние животные. Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков, слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ко второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Виньяс.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Настроения потребителей в Латвии ухудшились из-за геополитической неопределенности. Далее об этом и других событиях более подробно. Устойчивый рынок труда и рост зарплат продолжают поддерживать потребление в Латвии. Однако геополитическая нестабильность и инфляция негативно влияют на настроение жителей. Об этом свидетельствует комментарий банковских экономистов к данным о розничной торговле за июнь. В июне оборот розничной торговли вырос на 4,8% по сравнению с прошлым годом. Продажи продуктов питания увеличились на 4,6%. Непродовольственных товаров на 5,9%, топлива на 2,4%. Индекс потребительского доверия упал до минимума с конца 2023 года. На это влияют геополитическая нестабильность, высокие цены на топливо и повышение процентных ставок ЕЦБ. Жители стали чаще откладывать деньги на депозиты и направлять средства на приоритетные крупные покупки, как автомобили, жилье, бытовая техника, что снижает долю повседневных трат в розничных магазинах. Экономист Банка Латвии Дайна Паула сообщила агентству «Лето», что в первом полугодии рост розничной торговли сдерживался такими факторами, как осторожность, другие приоритеты и более медленный рост доходов рабочей силы по сравнению с прошлым годом. Во втором квартале оборот розничной торговли в постоянных ценах снизился на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом, хотя, например, в июне был зафиксирован небольшой рост. Экономист отмечает, что не весь рост доходов уходит в ритейл. Жители активно покупают автомобили, инвестируют в жилье. Снижение розничных показателей не означает падение благосостояния. Меняются привычки и бизнес-модели, например, покупка товаров напрямую у производителей или заказы онлайн. Карлис Поргелис, главный экономист Цитадель банка, сообщил «Лето», что, согласно данным Центрального статистического бюро за июнь, частное потребление в Латвии становится все более важной опорой экономического роста. В то же время потребительские настроения продолжают ухудшаться, что вызывает сомнения в устойчивости этого роста. Рост реальных зарплат опережает инфляцию, позволяя вернуться к отложенным покупкам, таким как ремонт и техника. Единственная категория с падением продаж – IT-оборудование из-за его подорожания на мировом рынке. Падение уверенности жителей создает риски для долгосрочного роста торговли. Однако сильный рынок труда, скорее всего, поддержит внутренний спрос и во второй половине года, отметил экономист. Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков, слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ко второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Виньяс.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В этом году розничные продажи в Латвии могут вырасти на 3,5-4%. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство финансов Латвии прогнозирует рост розничных продаж в этом году на 3,5-4%. Министерство, ссылаясь на данные Центрального статистического бюро, сообщило, что розничный товарооборот в постоянных ценах в первом полугодии 2026 года увеличился на 4,4% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Рост обеспечили все три основные группы товаров – продукты питания, непродовольственные товары и топливо. Розничная торговля продуктами питания выросла на 2,2%. Розничная торговля непродовольственными товарами, за исключением топливо, увеличилось на 5,7%, а торговля топливом на 5%. Впервые с 2020 года в плюс вышли продажи продуктов питания. Они прибавили 2,5%. Этому способствовала стабилизация цен. За полгода они практически не изменились, в том числе благодаря снижению НДС на отдельные товары и корзинам низких цен. Самый быстрый рост показал сектор непродовольственных товаров, почти 6%. Жители активно покупали товары для спорта, дома и электронику, а также делали заказы в интернет-магазинах. Продажи топлива выросли на 5%. Несмотря на его подорожание. Впрочем, во втором полугодии Минфин ожидает небольшое замедление темпов роста из-за высокой базы прошлого года и более осторожных настроений покупателей. Находящаяся под санкциями Европейского Союза сеть магазинов Мэри не сможет продолжить работу, формально сменив бренд, поскольку все ее активы подлежат заморозке, а санкционный режим запрещает в подобных случаях менять право собственности без разрешения службы финансовой разведки. Об этом агентству Лето сообщила специалист по связям с общественностью отдела коммуникации службы финансовой разведки Зане Берица. В службе пояснили, что целевые финансовые санкции введены не против бренда Мэри как такового, а против юридических лиц, управляющих сетью магазинов под этим брендом, поскольку их косвенным владельцем является включенный в санкционный список ЕС Сергей Шнайдер. В Латвии сетью магазинов Мэри управляет СИА «ЛАТ». Продукты и латвийский филиал иностранной компании «Валиенте». В результате все активы, принадлежащие этим юридическим лицам, находящиеся под их контролем или во владении, включая товары, предназначенные для продажи, подлежат обязательной заморозке. Если магазины Мэри будут лишь формально переименованы и начнут работать под другим брендом, это не изменит того факта, что на них распространяются ограничения целевых финансовых санкций, поскольку их владельцем является Сергей Шнайдер. Кроме того, санкционное законодательство запрещает изменять право собственности в отношении юридических лиц, находящихся под санкциями, без предварительного разрешения компетентного органа, в данном случае службы финансовой разведки. Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков, слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ко второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, на побережье Курзаме местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Calvin Harris.
0: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Инициирована служебная проверка в отношении начальника госполиции. Далее об этом и других событиях более подробно. Министр внутренних дел Янис Домбрава инициировал служебную проверку в отношении начальника государственной полиции Арманда Рукса. Министр заявил, что в ходе проверки будет дана оценка тому, что и как было организовано. Недопустимо, когда с разницей всего несколько дней происходят подобные случаи, подчеркнул Домбрава. В среду вечером в Айскраукле сотрудники государственной полиции задержали женщину-полицейского, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стала виновником ДТП и впоследствии скрылась, сообщил начальник госполиции Арманд Рукс. Он сообщил, что в среду в Айскраукле поступил звонок о дорожно-транспортном происшествии, в котором автомобиль врезался в ограждение. После аварии водитель скрылся с места происшествия. В ходе розыска полиция обнаружила водителя автомобиля, сотрудницу полиции. Тест на алкотестере показал, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время сотрудница находится во временном центре содержания под стражей и в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. По словам Рукса, у сотрудницы полиции примерно 30 лет стажа, и она описывается как дисциплинированная, спокойная сотрудница без каких-либо взысканий. Он признал, что пока неизвестно, почему офицер поступила таким образом. Как сообщалось на прошлой неделе, в Приекуле пьяный полицейский избил до смерти учителя во время праздничных выходных. После трагедии в Приекуле в профилактических целях по всей Латвии для многих сотрудников полиции будут введены утренние проверки на алкоголь. Министр Домбрава ранее не исключил, что начатая в Южно-Курзамском участке служебная проверка может завершиться сменой его руководства. В свою очередь, премьер-министр Андрис Кулбергс после произошедшего в Приекуле заявлял, что подобные случаи недопустимы, однако, по его мнению, они не свидетельствуют о наличии серьезных системных проблем или распространенной практики злоупотребления алкоголем в полиции. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзаме местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29, плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Индивидуально контролировать повседневную жизнь сотрудников полиции невозможно. Далее об этом и других событиях более подробно. Сотрудники полиции постоянно проходят проверки, однако обеспечить ежедневный индивидуальный контроль за каждым из них невозможно, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. Как сообщалось в конце прошлой недели в Приекуле, находившийся вне службы пьяный полицейский во время городского праздника ударил педагога, который впоследствии скончался. А в среду в окрестностях Айскраукле была задержана сотрудница полиции, которая, находясь вне службы и в состоянии алкогольного опьянения, совершила на автомобиле дорожно-транспортное происшествие и скрылась с места аварии. Рукс подчеркнул, что самая большая проблема заключается в контроле за действиями сотрудников в свободное от службы время. «У нас нет права в выходной день спрашивать сотрудника, чем он занимается. Это не соответствует никаким нормативным актам», — пояснил он. Говоря о полицейском, задержанном по делу в Приекуле, Рукс рассказал, что тот окончил спортивную школу, поддерживал хорошую физическую форму, у него не было выявлено зависимостей, а служебная характеристика была положительной. Начальник госполиции подчеркнул, что в ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Виновный должен понести ответственность. Мы не терпим подобных действий, и не может быть речи о том, чтобы госполиция могла оправдать столь тяжкое преступление, заявил Рукс. По его словам, уже начата служебная проверка, в рамках которой будут оценены в том числе возможные системные проблемы. Рукс признал, что дисциплинарные нарушения в полиции случаются. Наиболее распространенными проступками, совершенными в нерабочее время, является управление транспортным средством в состоянии опьянения и неподобающее поведение в интернете. Начальник госполиции добавил, что полицейские не единственные представители профессии, которые оказываются в подобных ситуациях, однако требования общества к ним значительно выше. По его мнению, причины проблемы следует искать в более широком общественном контексте, включая высокий уровень потребления алкоголя и постоянное психологическое напряжение, с которым сотрудники полиции сталкиваются на службе. Непосредственный руководитель должен обращать внимание на признаки, которые могут свидетельствовать о проблемах с зависимостью или иных трудностях. Сотрудникам доступна помощь психолога, профильные подразделения работают с личным составом, а при подозрении на зависимость можно созвать внеочередную центральную медкомиссию, которая установит, имеется ли медицински подтвержденная зависимость, пояснил Рукс. Он также сообщил, что поручил провести внутренний аудит существующей системы контроля и механизмов дисциплинарного надзора, чтобы оценить их эффективность и выработать дополнительные меры по предотвращению подобных случаев. Параллельно проводится служебная проверка в отношении самого Рукса, инициированная министром внутренних дел Янисом Домбравой. В ее рамках будет дана оценка тому, имеются ли признаки дисциплинарного проступка. Рукс также заявил, что не намерен уходить в отставку из-за правонарушений, совершенных упомянутыми сотрудниками полиции. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзаме местами плюс 23. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Столбики термометров поднимутся до плюс 29, плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвийцы стали реже покупать новые смартфоны. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии в первом полугодии 2026 года рынок мобильных телефонов сократился примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют обобщенные данные рынка, на которые ссылается оператор мобильной связи Теле2. При этом в денежном выражении рынок мобильных телефонов за первые 6 месяцев года вырос на 1% по сравнению с первым полугодием 2025 года. Самые заметные изменения спроса произошли в сегменте бюджетных мобильных телефонов, который занимает более трети всего рынка в Латвии. Таким образом, показатели рынка мобильных телефонов отражают ситуацию в экономике страны. Сильнее всего сокращается именно сегмент недорогих устройств, тогда как спрос на телефоны премиального класса остается стабильным, клиенты, у которых достаточно средств, продолжают покупать мобильные телефоны, а люди с более низкими доходами гораздо внимательнее оценивают необходимость приобретения нового умного устройства. В компании также указывают, что на рынок влияет не только экономическая ситуация, но и постепенное изменение привычек пользователей. Люди стали реже менять телефоны, сами устройства служат дольше. Сейчас средний срок использования мобильного телефона составляет не менее 3 лет. Уровень безработицы в Латвии в июне составил 6,8%, что выше среднего показателя по Европейскому Союзу и Еврозоне, согласно данным, опубликованным в четверг статистическим управлением ЕС Евростат. Самые высокие показатели безработицы среди стран-членов ЕС в июне были зафиксированы в Финляндии – 10,5%, в Испании – 10,1%, в Швеции – 8,7%, во Франции – 8,2%, в Греции – 8%, в Люксембурге – 7,1%, в Литве – 6,9%, в Эстонии – уровень безработицы составил 6,6%. Самые низкие показатели безработицы в июне были зафиксированы в Болгарии и на Кипре по 3%, в Польше 3,1%, в Чехии 3,3%, на Мальте 3,5%. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний, средний уровень безработицы в ЕС остался на уровне 6%, а в еврозоне на уровне 6,3%. Согласно данным Евростата, в июне в странах блока насчитывалось 13 миллионов 317 тысяч безработных, из которых 11 миллионов 130 тысяч проживали в странах еврозоны. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзаме местами плюс 23. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Столбики термометров поднимутся до плюс 29, плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, на побережье Курзаме местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Calvin Harris.
0: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Sevenbet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv. Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves. Morgenstern.
5: Mēs lidojam tik
4: sudrabu sirds.
6: Yeah!

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзама местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, на побережье Курзаме местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Инициирована служебная проверка в отношении начальника госполиции. Далее об этом и других событиях более подробно. Министр внутренних дел Янис Домбрава инициировал служебную проверку в отношении начальника государственной полиции Армандо Рукса. Министр заявил, что в ходе проверки будет дана оценка тому, что и как было организовано. Недопустимо, когда с разницей всего несколько дней происходят подобные случаи, подчеркнул Домбрава. В среду вечером в Айскраукле сотрудники государственной полиции задержали женщину-полицейского, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стала виновником ДТП и впоследствии скрылась, сообщил начальник госполиции Армандо Рукса. Он сообщил, что в среду в Айскраукле поступил звонок о дорожно-транспортном происшествии, в котором автомобиль врезался в ограждение. После аварии водитель скрылся с места происшествия. В ходе розыска полиция обнаружила водителя автомобиля, сотрудницу полиции. Тест на алкотестере показал, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время сотрудница находится во временном центре содержания под стражей, и в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. По словам Рукса, у сотрудницы полиции примерно 30 лет стажа, и она описывается как дисциплинированная, спокойная сотрудница без каких-либо взысканий. Он признал, что пока неизвестно, почему офицер поступил таким образом. Как сообщалось на прошлой неделе, в Приекуле пьяный полицейский избил до смерти учителя во время праздничных выходных. После трагедии в Приекуле в профилактических целях по всей Латвии для многих сотрудников полиции будут введены утренние проверки на алкоголь. Министр Домбрава ранее не исключил, что начатая в Южно-Курзамском участке служебная проверка может завершиться сменой его руководства. В свою очередь, премьер-министр Андрис Кулбергс после произошедшего в Приекуле заявлял, что подобные случаи недопустимы, однако, по его мнению, они не свидетельствуют о наличии серьезных системных проблем или распространенной практики злоупотребления алкоголем в полиции. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзаме местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29, плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, на побережье Курзаме местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.

в интернете. Начальник госполиции добавил, что полицейские не единственные представители профессии, которые оказываются в подобных ситуациях, однако требования общества к ним значительно выше. По его мнению, причины проблемы следует искать в более широком общественном контексте, включая высокий уровень потребления алкоголя и постоянное психологическое напряжение, с которым сотрудники полиции сталкиваются на службе. Непосредственный руководитель должен обращать внимание на признаки, которые могут свидетельствовать о проблемах с зависимостью или иных трудностях. Сотрудникам доступна помощь психолога, профильные подразделения работают с личным составом, а при подозрении на зависимость можно созвать внеочередную центральную медкомиссию, которая установит, имеется ли медицински подтвержденная зависимость, пояснил РУКС. Он также сообщил, что поручил провести внутренний аудит существующей системы контроля и механизмов дисциплинарного надзора, чтобы оценить их эффективность и выработать дополнительные меры по предотвращению подобных случаев. Параллельно проводится служебная проверка в отношении самого РУКСа, инициированная министром внутренних дел Янисом Домбравой. В ее рамках будет дана оценка тому, имеются ли признаки дисциплинарного проступка. РУКС также заявил, что не намерен уходить в отставку из-за правонарушений, совершенных упомянутыми сотрудниками полиции. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзаме местами плюс 23. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Столбики термометров поднимутся до плюс 29, плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвийцы стали реже покупать новые смартфоны. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии в первом полугодии 2026 года рынок мобильных телефонов сократился примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют обобщенные данные рынка, на которые ссылается оператор мобильной связи Теле2. При этом в денежном выражении рынок мобильных телефонов за первые 6 месяцев года вырос на 1% по сравнению с первым полугодием 2025 года. Самые заметные изменения спроса произошли в сегменте бюджетных мобильных телефонов, который занимает более трети всего рынка в Латвии. Таким образом, показатели рынка мобильных телефонов отражают ситуацию в экономике страны. Сильнее всего сокращается именно сегмент недорогих устройств. Тогда как спрос на телефоны премиального класса остается стабильным, клиенты, у которых достаточно средств, продолжают покупать мобильные телефоны, а люди с более низкими доходами гораздо внимательнее оценивают необходимость приобретения нового умного устройства. В компании также указывают, что на рынок влияет не только экономическая ситуация, но и постепенное изменение привычек пользователей. Люди стали реже менять телефоны, сами устройства служат дольше. Сейчас средний срок использования мобильного телефона составляет не менее 3 лет. Уровень безработицы в Латвии в июне составил 6,8%, что выше среднего показателя по Европейскому Союзу и Еврозоне, согласно данным, опубликованным в четверг статистическим управлением ЕС Евростат. Самые высокие показатели безработицы среди стран-членов ЕС в июне были зафиксированы в Финляндии – 10,5%, в Испании – 10,1%, в Швеции – 8,7%, во Франции – 8,2%, в Греции – 8%, в Люксембурге – 7,1%, в Литве – 6,9%, в Эстонии – уровень безработицы составил 6,6%. Самые низкие показатели безработицы в июне были зафиксированы в Болгарии и на Кипре по 3%, в Польше 3,1%, в Чехии 3,3%, на Мальте 3,5%. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний, средний уровень безработицы в ЕС остался на уровне 6%, а в еврозоне на уровне 6,3%. Согласно данным Евростата, в июне в странах блока насчитывалось 13 миллионов 317 тысяч безработных, из которых 11 миллионов 130 тысяч проживали в странах еврозоны. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзаме местами плюс 23. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Столбики термометров поднимутся до плюс 29, плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.